Наступаем 90-е годы, последние десятилетия 20-го века. В такие минуты мы как бы заново переживаем все, что с нами произошло, с надеждой смотрим. И каждый, кто чувствует и мыслит, как гражданин, не отделяет свою судьбу от судьбы. Какой бы стороной не барахтались нам в наше близкое время, радостно смотрим, каждый человек принимает нашу душу, часть того, что он переживает. Позади особый год

0: Вас кто, стажирует, вас отстажируют, и вы будете начальником потом.
1: Он не молчал.
2: Армянин там ждет. Все, ждет армянин.
0: Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всем удачи.
0: Ты доедешь, вот смотри, стажируют вас, отстажируют, и вы будете начальником потом.
1: Он не молчал.
2: Армянин там ждет. Все, ждет армянин.
0: Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всем удачи.
0: Едешь, вот смотри. Вас, кто?
2: Армянин там ждет.